произнес настоящие слова, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех те твары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.

0: Каждый день мы слышим сотни советов о красоте. Но каким из них можно доверять? В новом бьюти-шоу эксперты компании «Модум» разбирают мифы, объясняют сложное простыми словами и помогают выбрать уход, который подходит именно вам. 31 июля в 17:05. Код красоты с «Модум». Наука быть собой.
1: Партнер программы – компания «Модум».
2: Не жди особенного повода. Надевай любимое платье, включай музыку, качай лето прямо сейчас и создавай свое настроение. Лосьон для тела «Модо Беллини Муд» для мягкой, гладкой и сияющей кожи. Потому что лучшие истории начинаются со слов «А давай!» Лови «Беллини Муд».
3: Легенды FM. Реклама.
4: Отличная новость! Сеть магазинов «Дом мебели» теперь доставляет ваши покупки в Фаниполь и Смолевичи. С 25 июня по 30 сентября доставка в Фаниполь 30 рублей, в Смолевичи 36 рублей. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
5: Так, поливай цветы 3 раза в неделю. Ключ на охрану. Отчетности и налоговые нюансы смотри в бизнес-инфо. А будут вопросы, задавай экспертам сообщества.
6: А если снова что-то срочное?
5: Открываешь платформу, там все по полочкам. Все, не скучай.
7: Бизнес-инфо. Правовая платформа, с которой даже главный бухгалтер может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
9: Продукты, которые подают в известных ресторанах, теперь...

0: качество. Заходи на Restore.by и заказывай в один клик.
1: Журнал «Ветеринарное дело» для тех, кто лечит, кормит и заботится. Только практика, только по делу, только для вас. Подписаться легко по номеру 375-17-369-21-26.
2: Ловите лето в King Style. Весь июль действуют скидки до 40% на мебель для работы и отдыха, а также оплаты частями до 60 месяцев. Выбирайте на сайте kingstyle.by или в шоуруме King Style в вашем городе. Мерч. История про вас. Компания Лигатура предлагает брендирование текстиля под любые задачи. Летние корпоративы, турслеты, детские мероприятия. В нашем каталоге представлены модели одежды и аксессуары для взрослых и детей. Не откладывайте заказ на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт ligatura.by.
3: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на Легендах ФМ.

0: Радио Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 8 часов вечера.
1: Новости на Радио Легенды ФМ.
2: В эфире Радио Легенды ФМ. Новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Школьная форма в новом году останется без изменений. Требования к деловому стилю одежды школьников не меняются, сообщили в Минобразование, пишет Белта. Как и раньше, ученики должны приходить на занятия в одежде делового стиля. При этом каждая школа уже определила свою цветовую гамму и единые элементы. Родителям напомнили, что покупать вещи можно в любом месте и даже шить самостоятельно. Главное – соблюсти требования. На сайте министерства размещен примерный каталог и список канцелярии. С середины июля работают более 250 школьных базаров, где есть одежда, обувь и принадлежности, а скидки там достигают 30% на форму и 15% на канцтовары, пишет Белта. Форма школьных дневников тоже осталась без изменений. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги рейдов в сети «Светофор» после жалоб покупателей, в том числе в интернете, сообщает «Минск Новости». Проверки прошли в ряде городов, и в каждом объекте выявлены нарушения. Отсутствовали ценники, не соблюдался обязательный перечень товаров, покупателям не давали полной информации о продукте, в том числе фасованной прямо в магазине, а также находили товары с истекшим сроком годности. Например, в Иваново сняли с продажи почти 95 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. По итогам выданы предписания. Продукцию запретили к продаже, а компанию привлекут к ответственности. Вблизи белорусско-литовской границы задержали мужчину с самодельным беспилотником, сообщает Белта. Инцидент, говорят, произошел 25 числа. У гражданина Беларуси нашли мультироторный дрон, планшет для управления, 6 аккумуляторов и зарядное устройство. Все это изъято для проверки. Сейчас начат административный процесс. За нарушение же пограничного режима также усматриваются признаки нарушения правил использования воздушного пространства и обращения с гражданскими беспилотниками. За такие действия, отмечается, у нас предусмотрен штраф до 180 базовых величин с обязательной конфискацией устройства. Мотивы мужчины нахождения возле границы с беспилотником уточняются. Компания МТС и А1 признаны доминирующими на рынке инфраструктуры электросвязи, сообщили в март. По итогам анализа, обе компании включены в специальный государственный реестр. Это означает, что их услуги в этой сфере теперь подпадают под ценовое регулирование, будут действовать предельные максимальные тарифы. Как уточнили в ведомстве, такие меры вводятся именно для контроля стоимости и условий предоставления инфраструктуры. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте завтра до плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 20.04. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Партнер на вес золота – это тот, кому можно доверять. Но как быстро понять, с кем вы имеете дело? Сервис «Статус Про» объединяет десятки официальных источников в одном отчете, который формируется за одну минуту. Выявление рисков до подписания договора. Судебные дела, долги, руководители, финансовая отчетность и динамика выручки. Принятие решений – больше не интуиция, а точный расчет. Быстрая проверка контрагентов, надежность начинается с информации. Подробнее на сайте statuspro.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Привет, Маш! Я уже почти в самолете. Если спросят про БСО, смотри в бизнес-инфо. Все есть. Формы там, реестры, пуды, ну все там. Если что, задай вопрос в сообщество. Тебе эксперты помогут. Ты только не паникуй, ты справишься. Я верю. Твоя главбуся.
2: Спасибо, Елена Сергеевна. Не подведу.
1: Спасибо, бизнес-инфо.
3: Бизнес-инфо. Правовая платформа, с которой даже главбух может спокойно уйти в отпуск и спокойно вернуться.
4: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 375-29-129-60-00.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-50-05. Вы слушаете «Радио Легенда ФМ».
5: Легенда ФМ.
0: Легенда ФМ.
6: Перед зеркалом девчушка лет 5.

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хороша.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время, идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

Идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрастить,

0: Легенды ФМ.
1: Легенды ФМ. В Минске 9 часов вечера. Погода. На радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте завтра до плюс 30.
3: Ну что, малыши? Сказка уже у двери. Зубки почистили? Ложимся в кроватку и слушаем.
4: Дедушкин сундучок. Сказки на ночь. Елена Лемеш. Дракоша-путешественник. Дракоша – самый настоящий путешественник. И, между прочим, ему больше всех повезло. Он может и воздушным путем путешествовать, и водным, и даже пешим ходом. Он все умеет – и летать, и плавать, и шагать. Ну как тут не отправиться навстречу приключениям? Одно плохо – без друзей скучно и шагать, и лететь, и плыть. Поэтому решил наш дракоша найти себе друга, с которым ему было бы по пути. Первый, о ком он подумал, был мудрый филин. Ведь он столько лет живет в старом лесу в темном дупле, много чего знает, а многом может рассказать. Дядюшка филин!» — обратился дракоша к мудрецу, стоя у широкого дуба с дуплом. «Угу!» — послышался угрюмый ответ из темноты. «Дядюшка филин, не могли бы вы со мной отправиться в самое настоящее путешествие с приключениями?» — робко спросил дракоша. «Ага!» – озадаченно откликнулась мудрая птица. «Мы будем с вами летать, шагать и плавать, повидаем много новых мест, и нам всегда будет о чем поговорить». «Угу!» – ответил дядюшка. «Полетим сегодня ночью?» – уточнил он у дракоши. «Ну нет, завтра с утра. Соберемся с силами и отправимся навстречу приключениям». «Завтра с утра я не могу», — выдохнул филин. «Ты разве не знаешь, что я ночная птица и днем практически ничего не вижу? Если ты готов лететь ночью, а днем спать в укромных местах, то я согласен. Ты подумай, а я пока отдохну». Дракоша растерянно отошел от дерева, почесал задумчиво затылок и пробормотал. «Если мы будем летать в темноте, а спать днем, как же я буду рассматривать новые места и какие приключения тогда повстречаю? Нет, пожалуй, мне придется поискать другого попутчика». «Ква-ква!» – послышалось вдруг из ближайшего болотца. «О! Точно! Лягушечка! Она так замечательно плавает, прыгает, почти летает! Она захочет со мной отправиться в путешествие!» Дракоша подбежал к болотцу и стал весело рассказывать лягушке о необычайном путешествии, в которое он собрался, и о том, что готов пригласить ее с собой. Лягушечка почти согласилась, ведь она нигде не бывала, кроме своего болота. Но в это время на лист кувшинки выползла из болотной тины ее бабушка. «Никуда она не отправится с тобой. Еще захотел. Хватит. Я вон тоже с утками решила попутешествовать. Слыхал, небось, про лягушку-путешественницу? Так вот, это я. Как увидала я всю эту красоту с высоты птичьего полета, рот от удивления открыла и вниз полетела. Хорошо, хоть над этим болотцем пролетали, и я в воду приземлилась, а так не знаю, что со мной стало бы.
0: Поэтому сиди, лягушечка, дома. В нашем болоте все знакомо и спокойно. А ты, дракоша, иди и воду нам тут не баламуть».
4: Почти отчаялся дракоша найти себе попутчика, как вдруг услышал звонкое жужжание у самого уха.
5: «Привет, дракоша! Что загрустил?» — спросила его маленькая золотая пчелка. «Да вот, решил в путешествие отправиться. Одному скучно. Хотел дядюшку Филина позвать, но тот только ночью летать соглашается. Лягушечку звал. Ее бабушка не отпускает».
6: «А далеко ты собрался?» — продолжала пчелка.
5: «Да, я хочу и по дорогам шагать, и водные преграды переплывать, и горы перелетать».
6: «Я могла бы с тобой в это путешествие отправиться», — весело прожужжала пчелка. «Ведь я каждый день пролетаю так много километров в поисках нектара, что мне любое путешествие по плечу. Я даже умею немного плавать, так что, если очень нужно, смогу с тобой и водную преграду преодолеть. А если ты захочешь пешком пошагать, я могу у тебя на плече посидеть и песенку тебе веселую напеть».
5: «А как же твоя пчелиная семья? Отпустят ли тебя?» — уточнил дракоша.
6: «А вот сейчас и узнаем», — ответила пчелка и полетела в улей.
5: Спустя пару минут она вернулась и задорно воскликнула: «Ну вот, приключения начинаются! Мне разрешили отправиться с тобой в путешествие, ведь нам, пчелам, постоянно приходится искать новые места для сбора нектара. Поэтому все даже обрадовались моему желанию исследовать новые места».
4: Друзья бесстрашно отправились в долгое путешествие, и каждый новый день был наполнен приключениями. Но это уже другая история, и не одна.
1: Сладких снов вам желает детский журнал «Сказка на ночь». Слушайте в эфире, приобретайте в киосках.

0: Man.
1: Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что любил, потерял.

Пахли цветы, не блестела луна, и окурки я за борт швырял в океан, проклинал красоту.

0: Легенды ФМ.
1: Маме звонит, иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Легенды ФМ. В Минске 10 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечно и Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте завтра до плюс 30.

генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Стану я точно генералом, буду я точно генералом, если капрала переживу. Вот у нас под барабан выводят строем тигельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне.

0: генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Стану я точно генералом, буду я точно генералом, если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя бери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошью, а может быть и нет. О, сеньоры, как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Стану я точно генералом, буду я точно генералом, если капрала, переживу. Стану я точно генералом, буду я точно генералом, если капрала, переживу.
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».

0: 104.1 FM. Радио «Легенда FM» представляет любимые песни из легендарных фильмов. Татьяна Воронина. «Леди совершенства». Песни из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания».
1: Кто от шпильки до булавки

0: Легенды ФМ. В Минске 11 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27, а в Бресте завтра до плюс 30.

слушаете «Радио Легенды ФМ». Радио Легенды ФМ. 94.1 ФМ.

0: Радио «Легенды ФМ». Слушайте на 94.1 ФМ.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подёр

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».
2: Легенды.

0: Легенды ФМ. В Минске полночь.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.

Вы слушаете радио «Легенды ФМ». Радио «Легенды ФМ». 94.1 FM.

0: Легенды ФМ. В Минске час ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.

0: Легенды ФМ.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.

Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Легенды ФМ.

Легенды РФМ. Bay Parkway.

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. В Минске 2 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла. В Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.

Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Куманок еруки твайс, кумук еруки твайс, мас пронто. Льева мя мадо контиго, и те сирео навела нель камино, и те превендре турментас con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя люблю.

0: Легенды ФМ. В Минске 3 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде, Молодечной, Жлобине обещают плюс 24. В Минске, Витебске до 26 тепла, в Гомеле и Пинске до плюс 27. А в Бресте сегодня максимальная плюс 30.